Пелай, мой приятель старый, пелай за задний путь, чись полако через целый наш град.